Ну, Петя, Саша, слушай, помоги мне. Ставлюсь, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, произвестие авиалокал. И были морг, что ли, у него там, там морг, что ли? Он у нас фер, как и не фактат, и не там морг, что ли, пара там лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бертанга, да друга, а там морг, что ли, селок, наверное, удар на вас. Не то, что ли, пая мунту камеру бей, и пусть тарай габа мору с нивма афетаду. И дома кансуэна дэн. И да пусть дэн